0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода, Турция Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
2: Гитлеер Туркияның Тети Радиосы.
1: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия Овоза Радиосы.
5: Эдо и Фонетис Туркия.
6: Олди Радио Глаз Туркия.
0: Гидарри Диамурия Туркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
9: It Turkiye Hangya Radioya.
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
18: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Este é a Rádio Voz da Turquia.

0: В эфире радио «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами студия Ольга Биюк и моя коллега
1: Юлия Рюджо.
0: В операторской нам помогает Озге Курай. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп», «Колорит боснийской кухни» и «Турецкая уличная еда».

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова играть активную роль в инициативах по обеспечению суверенитета Ливана после возможного завершения миссии временных сил ООН в стране. Правительство Армении утвердило 6-месячный запрет на импорт томатной пасты. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 30 июля. Суд в Тбилиси оставил в силе решение миграционной службы об отказе предоставить международную защиту 17 заявителям. После вступления судебных решений в силу они могут быть депортированы. Иран заявил о новой атаке на американские военные объекты в Бахрейне. По утверждению Тегерана, удар был нанесен дронами по авиабазе Шейх-Иса, где размещены силы США. Узбекистан и Кыргызстан подписали договор о союзнических отношениях по итогам переговоров президентов Шавката Мирзиёева и Садыра Жапарова в Чолпон-Ате.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова играть активную роль в инициативах по обеспечению суверенитета Ливана после возможного завершения миссии временных сил ООН в стране. По его словам, Тюркия внимательно следит за дипломатическими усилиями по прекращению израильских ударов и оккупации, а также намерена продолжить поддержку территориальной целостности Ливана. Эрдоган сообщил, что на переговорах с президентом Ливана Жозефом Ауном стороны обсудили ситуацию на юге страны, развитие отношений между Ливаном и Сирией, а также возможности расширения двустороннего сотрудничества. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара продолжит оказывать Бейруту гуманитарную, техническую и институциональную помощь, а также готова поддержать восстановление южных районов после окончания боевых действий. Президент Ливана, в свою очередь, заявил, что визит в Анкару должен стать началом нового этапа в отношениях двух стран. Он поблагодарил Тюркию за поддержку, отметил важную роль Анкары в миссии ООН в Ливане и подчеркнул, что между странами существует твердая политическая воля к углублению сотрудничества. Аун также заявил, что Ливан добивается полного вывода израильских войск со своей территории, возвращения жителей в свои дома, восстановления экономики и укрепления государственных институтов. По его словам, власти намерены добиться того, чтобы на территории страны действовали одно государство, одна армия и одна власть.
0: Правительство Армении утвердило 6-месячный запрет на импорт томатной пасты. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 30 июля. Ограничения распространяются как на поставки из третьих стран, так и на ввоз продукции из государств-членов Евразийского экономического союза. В Ереване пояснили, что мера призвана поддержать местных производителей, использующих армянское сырье, создать для них более конкурентные условия и увеличить закупки томатов у отечественных фермеров. В пояснительной записке к указу власти напрямую связывают ситуацию с введенным Россией ограничениями на импорт и транзит армянской сельскохозяйственной продукции. Из-за этих мер существенно сократились объемы экспорта армянских фруктов и овощей, включая тепличные томаты, которые традиционно поставлялись на российский рынок. В результате значительная часть продукции, предназначавшаяся для экспорта в Россию, осталась внутри страны. Это привело к перенасыщению внутреннего рынка, падению спроса на томаты, выращенные в открытом грунте, и ухудшению положения местных производителей. В правительстве рассчитывают, что временный запрет на импорт томатной пасты позволит переработать излишки отечественного сырья, поддержать армянских сельхозпроизводителей и стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Последние месяцы между Москвой и Ереваном идут торговые споры. Российские надзорные органы неоднократно вводили ограничения на поставки различных видов армянской сельхозпродукции, ссылаясь на фитосанитарные нарушения, тогда как армянские власти называли такие меры необоснованными и противоречащими правилам Евразийского экономического союза.
1: Суд в Тбилиси оставил в силе решение миграционной службы об отказе предоставить международную защиту 17 заявителям. После вступления судебных решений в силу они могут быть депортированы из страны. Как сообщили адвокаты Циала Ратиани и Дарья Самодурова, причиной отказа стало заключение службы государственной безопасности Грузии. В спецслужбе сочли украинцев угрозой национальной безопасности, однако само заключение засекречено, поэтому ни заявители, ни их защитники не смогли ознакомиться с его содержанием. По словам адвокатов, большинство украинцев находится в буферной зоне КПП Дарьяле почти год без какого-либо официального правового статуса. Лишь в начале июля грузинские пограничники приняли их заявление о предоставлении международной защиты, после чего процедура была проведена в ускоренном порядке. Правозащитники раскритиковали решение властей, заявив, что заявители были фактически лишены возможности добиться полноценного рассмотрения своих ходатайств, а ссылка на государственную тайну не позволяет проверить обоснованность выводов спецслужбы. Сами украинцы объясняют нежелание возвращаться на родину опасениями быть мобилизованными. По их словам, многие граждане Украины, ранее покинувшие КПП Дарьяле, вскоре после возвращения были призваны на военную службу.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Иран заявил о новой атаке на американские военные объекты в Бахрейне. По утверждению Тегерана, удар был нанесен дронами по авиабазе «Шейх Иса», где размещены силы США. В заявлении иранской армии говорится, что целью атаки стали генераторы навигационной системы, а также административные и вспомогательные здания, используемые американскими военными. В Тегеране утверждают, что удар стал ответом на гибель пилота иранских ВВС в начале американо-израильской агрессии. Иран также заявил, что серия последних атак нанесла значительный ущерб американской военной инфраструктуре в регионе, несмотря на работу систем противовоздушной обороны. По данным иранской стороны, авиабаза «Шейх Иса» является одним из ключевых объектов США в Персидском заливе и используется для размещения разведывательной авиации, обслуживания вертолетов и беспилотников. На момент публикации власти Бахрейна и США не прокомментировали заявление Ирана.
0: Узбекистан и Кыргызстан подписали договор о союзнических отношениях по итогам переговоров президентов Шавката Мирзиёева и Садыра Жапарова в Чалпон-Ате. Помимо основного договора, стороны заключили ряд соглашений, касающихся государственной границы, совместного использования родника Чашма, социального страхования и пенсионного обеспечения, взаимного признания образовательных кредитов, а также подписали планы сотрудничества в сферах культуры, туризма и сельского хозяйства. Одной из ключевых тем переговоров стало расширение экономического сотрудничества. Президенты подтвердили намерение увеличить объем взаимной торговли до 2 миллиардов долларов, развивать промышленную кооперацию и реализовывать совместные проекты в энергетике, сельском хозяйстве, фармацевтике, логистике и добыче критически важных полезных ископаемых. Отдельное внимание стороны уделили развитию транспортной инфраструктуры. В частности, обсуждалось строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, а также модернизация пограничной и логистической инфраструктуры вдоль будущего маршрута. Лидеры двух стран также подтвердили готовность продолжать координацию в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств и других международных площадок.
1: Начинается прием заявок на экзамен по турецкому языку, организуемого Институтом Юнуса Эмре с целью оценки уровня владения турецким языком лиц, изучающих его как иностранный или второй язык. Экзамен, обладающий знаком качества Q-Mark, утвержденным Европейской ассоциацией экзаменаторов по языкам, является первым и единственным языковым экзаменом, международная признанность которого подтверждена. Экзамен, оценивающий 4 основных языковых навыка – чтение, слушание, письмо и говорение, проходит в 3 сессии общей продолжительностью 180 минут. Кандидаты, успешно сдавшие экзамен, получают право на получение сертификата владения турецким языком уровней B2 и C1. Этот сертификат не только освобождает от прохождения подготовительных курсов по турецкому языку в университетах Тюркии,

но и предоставляет значительные преимущества в таких сферах, как академическая карьера, поиск работы, консультирование и переводческая деятельность. Заявки на участие в экзамене, который будет проводиться одновременно в Тюркии и во всех странах, где действуют институты имени Юнус Эмре, будут приниматься с 3 по 28 августа 2026 года. Сам экзамен состоится 27 сентября 2026 года. Кандидаты, желающие сдать экзамен, смогут подать заявку на сайте www.synav.yee.org.tr с содержанием экзамена, руководствами и подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте www.tys.yee.org.tr. Уважаемые слушатели, это были новости. Куршуни Ренкляр, так называется песня в исполнении Гёкана Тюркмена.

Может ли начаться новая эра сотрудничества между Туркией и США в оборонной промышленности? Сообщения, поступающие от лидеров стран-участниц саммита НАТО, подтверждают предположение о том, что турецкие верфи могут стать новым местом размещения американских военных кораблей. Предлагаю вам анализ на эту тему Сертача Оксана, подготовленного для ТРТ Хабер. Прошедший в Анкаре саммит НАТО запомнился не только принятыми для Альянса решениями. Весьма значимыми стали и решения, принятые и обсуждавшиеся на двусторонних встречах лидеров. На встрече президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа основное внимание было уделено истребителям F-35, санкциям КАЦА и двигателям для турецких истребителей пятого поколения КААН. Однако на пресс-конференции президент Эрдоган поделился еще одной важной информацией. Его заявление содержало серьезные прогнозы на будущее. «Мы обсудили с господином Трампом шаги, которые Туркия могла бы предпринять в отношении США в оборонной промышленности. В частности, мы обсуждали судостроение. Это могут быть фрегаты, корветы, подводные лодки. Туркия может строить их на своих верфях», – заявил он. Могут ли США производить военные корабли в Туркии? Если отвечать на этот вопрос в рамках действующего законодательства, то на данный момент это кажется маловероятным, потому что американское законодательство запрещает строительство военных кораблей за рубежом. Однако существуют значительные различия между периодом, когда этот запрет был введен, и сегодняшней ситуацией в США. Президент Трамп осознает это. В прошлом мы могли производить по одному кораблю военному в день. Сейчас мы далеки от этого. Наша цель – вернуть себе эту возможность. В этом отношении нам также помогут наши союзники. Возможно, мы будем вынуждены так поступить, сказал он, имея в виду текущую ситуацию и возможный план действий. В настоящее время США продолжают производство военных кораблей со своими союзниками, такими как Япония и Южная Корея. А возможность включения Туркии в этот список со стороны администрации Вашингтона обсуждается все чаще. Вопрос не ограничивается только судостроением. США весьма активно используют свои военно-морские силы по всему миру. В связи с иранским конфликтом количество кораблей в Средиземном море значительно увеличилось. Для решения таких важных задач, как техническое обслуживание, ремонт и поддержание кораблей в регионе, необходимы современные верфи. США используют для этих целей верфи в Хорватии и Италии. В этом контексте возникает еще один важный вопрос. Могут ли турецкие верфи осуществлять новое судостроение, техническое обслуживание, ремонт или поддержание американских кораблей? На этот вопрос можно дать однозначный ответ – да. Анкара имеет возможности в этой области на очень высоком уровне. Туркия

является вторым по величине после Китая производителем военных кораблей в мире. Она является, безусловно, ведущей страной в Европе и НАТО. Этот факт позволяет предположить, что США могут предпочесть Турцию как для производства новых военно-морских платформ, так и для технического обслуживания и ремонта существующих. Стоит также вспомнить информацию, которая была опубликована в СМИ и до сих пор не опровергнута. В последние месяцы высокопоставленная делегация из командования военно-морских сил США посетила Стамбульскую верфь. Сообщается, что делегация была весьма впечатлена увиденным. В совокупности все это говорит о том, что если США выберут Тюркие, это будет выгодно обеим сторонам. При Эрдоане и Трампе отношения между Тюркией и США вышли на беспрецедентный уровень. Если к этому новому уровню добавить военные корабли, линия Анкара-Вашингтон откроет двери для еще одного очень ценного партнерства.

Есть блюда, которые готовятся в кастрюле, а есть и те, которые медленно томятся в духовке. Наше блюдо, о котором сегодня пойдет речь, относится к последним. Во время его запекания не требуется частого контроля. Все происходит медленно и без особого вмешательства. Мясо выделяет сок, рис впитывает аромат мяса, а овощи придают блюду нежный вкус. Когда противень достают из духовки, не приходится долго гадать, что в нем. Достаточно одного взгляда и аромата. Итак, сегодня мы поговорим об одном из самых традиционных блюд боснийской кухни – бирьяне. В Боснии бирьян издавна считался блюдом для семейных застолий. Его готовили не каждый день. Чаще всего его готовили в воскресные дни, праздники, на свадьбы и мероприятия, когда принимали гостей. Возможно, именно поэтому бирьян до сих пор сохраняет популярность, потому что это не просто сочетание мяса и риса. Это блюдо также напоминание о тех днях, когда люди собирались за одним столом, прекрасно проводя время.

Несмотря на то, что сегодня бирьян считается боснийским блюдом, его корни уходят в старинную османскую кулинарную традицию. Блюда, сочетающие мясо и рис, на протяжении веков распространялись по различным регионам Балкан. Босния переняла эту традицию и адаптировала ее под свой вкус. Так появился бирьян, который мы знаем сегодня в Боснии. Изысканность бирьяна заключается не в его сложности, а в простоте. Ему не нужно много специй, не требуются изысканные ингредиенты. Часто достаточно хорошего мяса, качественного риса и вкусного бульона. В некоторых регионах используется баранина, в других предпочтение отдается говядине. В одних семьях увеличивают количество овощей, в других готовят проще. Но почти везде есть общая черта. Бирьян готовят на большом подносе, который потом ставят в центр стола. Поэтому это блюдо со временем стало одним из символов гостеприимства. В прошлом, если в доме готовили бирьян, это считалось знаком того, как высоко ценят гостей.

рассказывают старую семейную историю. Одна пожилая женщина каждый праздник готовила бирьян на одном и том же старом подносе. Поднос не отличался особым внешним видом от многолетнего.

Последнего использования он потемнел и был весь в следах. Однажды ее внук сказал ей: «Бабушка, давай купим тебе новый поднос, этот уже слишком старый». Бабушка улыбнулась и ответила: «Может, он и старый, но все мои праздники спрятаны в нем». В тот день ее внук не до конца понял смысл этих слов. Прошли годы, он построил свой собственный дом, к нему стали приходить гости. Однажды, готовя еду к празднику, он вспомнил слова своей бабушки. Тогда он понял, что дело не в самом подносе. Важны были воспоминания, связанные с этим подносом. Возможно, ценность бирьяна отчасти заключается именно в этом. Потому что для многих людей это не просто еда, а часть семейной истории.

Для приготовления традиционного бирьяна, запеченного в духовке, необходимы следующие ингредиенты. Килограмм баранины или говядины, 500 грамм риса, 2 большие луковицы, 3 или 4 моркови, 100 грамм сливочного масла, примерно литр говяжьего бульона, соль, перец горошком и немного красного перца чили. Приготовление начинается с приправы мяса с солью, перец горошком и красным перцем чили. Затем мясо слегка обжаривается до золотистой корочки. Нарезанный лук и морковь выкладываются на дно противня. Сверху выкладывают мясо, промытый рис распределяется вокруг мяса. Наконец добавляется горячий говяжий бульон и сверху кладутся кусочки сливочного масла. Противень накрывается крышкой и ставится в духовку. Во время приготовления все ингредиенты впитывают ароматы друг друга. Рис насыщается бульоном, овощи размягчаются, мясо становится невероятно нежным и сочным. На заключительном этапе приготовления крышку снимают, чтобы блюдо немного подрумянилось. Бирьян готов к подаче. Обычно его подают с домашним йогуртом, салатом или с оленями. Но многие предпочитают есть его таким, как есть, потому что это блюдо довольно сытное. Бирьян не отличается изысканностью. Его значимость ощущается с первого же кусочка. Возможно, именно поэтому на протяжении поколений он сумел сохранить свое место в боснийской кухне. Сегодня мы рассказали о блюде, которое годами объединяет семьи за одним столом. Бирьян напоминает нам о том, что самые богатые столы порой сервируются самыми простыми блюдами. Что делает их особенными, так это люди, собравшиеся вокруг стола. До встречи в следующем выпуске. Пусть ваша кухня будет наполнена прекрасными ароматами, а ваш стол – изобилием.

Сегодня мы хотим рассказать вам о закуске, которая идеально подойдет как для завтрака, так и для быстрого перекуса в разгар рабочего дня. Это сытное, практичное блюдо с богатым выбором начинок. А главное, оно очень доступно по цене. В нашей рубрике «Турецкая уличная еда» мы продолжаем знакомить вас с быстрыми, но невероятно вкусными блюдами этих земель. И сегодня у нас в меню лепешка, или, как ее называют, гёзлеме. Даже те, кто знаком с тюрки лишь понаслышке, наверняка слышали о гёзлеме или даже успели

0: его попробовать. Но для тех, кто впервые сталкивается с этим шедевром уличной еды, мы с удовольствием его представим. Гёзлеме – это традиционное блюдо из теста, которое выпекается на садже – выпуклой чугунной сковороде. Его можно наполнить практически любой начинкой на ваш вкус. Помимо классического варианта без добавок, самыми популярными считаются гёзлеме с сыром, мясным фаршем или картофелем. Как и любая выпечка, это блюдо невероятно вкусное, и мы настоятельно рекомендуем есть его только горячим. Еще одна прелесть гёзлеме в том, что если вам вдруг очень захотелось его отведать, вы легко можете приготовить его дома, используя готовое тесто ювку. Что же такое ювка? Это сердце гёзлеме. Она представляет собой тончайший пласт теста, замешанного на воде, белой муке и соли. Настолько тонкий, что он почти просвечивает на солнце. Если рассматривать этимологию, то слово «гёзлеме» происходит от турецкого «кёзлеме», что означает «приготовление на углях». В турецком языке слово «кёз» – раскаленные древесные угли – со временем претерпело звуковые изменения. Таким образом, название процесса «кёзлеме» превратилось в привычное нам «гёзлеме» и в таком виде дошло до наших дней. Обратимся к истории появления гёзлеме. Поскольку это блюдо готовится из теста, можно с уверенностью сказать, что его корни уходят в далекое прошлое. Некоторые источники утверждают, что гёзлеме было излюбленным лакомством в османской и анатолийской кухне еще с 15 века. Более того, при изучении старинных рецептов выясняется, что история этого блюда восходит к эпохе султана Мехмеда Завоевателя. Ряд исследователей идет еще дальше, относя возникновение гёзлеме к периоду сельджуков. Считается, что у сельджуков хлеб, приготовленный на углях, назывался кёзмен. И это было одно из первых выражений, использовавшихся в значении гёзлеме. Конечно, о стопроцентной достоверности этих данных спорить сложно, но одно можно утверждать наверняка. История гёзлеме так же стара, как и история самого хлеба на землях Анатолии. Ну а теперь пора отправиться в ресторан, где готовят гёзлеме, гёзлемеджи. Этим словом называют и самого мастера по приготовлению гёзлеме, и заведения, где их продают. Перед тем, как сделать заказ, важно обратить внимание на один нюанс. Готовят ли здесь из покупного теста или используют тесто, раскатанное вручную. Чтобы прочувствовать истинный вкус этого блюда, стоит выбирать только ручную работу. Обычно за прилавком, прямо на глазах у посетителей, можно увидеть опытных мастериц, чьи умелые руки ловко раскатывают тесто. В традиционных заведениях женщины сидят на полу за небольшим круглым деревянным столом. Рядом с ними находится садж. В наши дни он может быть электрическим или газовым. И стол, и садж имеют круглую форму. Их диаметр составляет примерно 60 сантиметров. Завершаем наше кулинарное путешествие самым интересным процессом приготовления. Тесто для гёзлеме замешивают, наматывают на скалку оклаву и раскатывают снова и снова, пока оно не станет тонким, как бумага. Затем добавляют начинку, складывают тесто конвертом, смазывают маслом и отправляют на садж, чтобы обжарить с двух сторон. Постепенно по округе начинает разливаться аппетитный аромат поджаренного теста и начинки. Это верный знак того, что пора переворачивать. Мастерица ловким движением переворачивает гёзлеме, и мы видим хрустящую золотистую корочку. Готовые блюда выкладывают на тарелку и нарезают на равные кусочки. Кто-то предпочитает складывать гёзлеме полумесяцем, кто-то прямоугольником. Но какой бы ни была форма, вкус всегда остается великолепным. Пока перед нами свежераскатанное тесто, давайте выберем начинку. Самые популярные и любимые варианты – это брынза с петрушкой, картофель с луком или мясной фарш с луком. Кроме того, бывают гёзлеме со шпинатом, луком-пореем, сыром кашар, баклажанами и даже с колбасой суджуком. Пожалуй, самое приятное и одновременно самое сложное – это выбрать что-то одно среди такого многообразия. И если вам ничего не подошло, вы всегда можете попросить сделать особенное гёзлеме, на ваш вкус. Выбор за вами. Горячему, только что снятому саджа гёзлиме идеально подойдет чашечка чая или пенистый айран. Приятного аппетита!
1: Турецкая уличная еда.

И в заключение нашей передачи коротко о событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова играть активную роль в инициативах по обеспечению суверенитета Ливана после возможного завершения миссии временных сил ООН в стране. Правительство Армении утвердило 6-месячный запрет на импорт томатной пасты. Суд в Тбилиси оставил в силе решение миграционной службы об отказе предоставить международную защиту 13 заявителям. Иран заявил о новой атаке на американский военный объект в Бахрейне. Узбекистан и Кыргызстан подписали договор о союзнических отношениях по итогам переговоров президентов Шавката Мирзиёева и Садыра Жапара в Чалпон-Ате. Уважаемые слушатели, мы заканчиваем нашу передачу из Анкары. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

her gece kavuşur sabah. Çözülüyor

0: Voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
3: Юфлет Зъри и Тюркия.
4: Чалиши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
5: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
7: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Схма.
8: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
1: Аич радио Воча Тюркия.
0: Говорит голос Тюркия.
9: Эфирда Тюркия овоза.
8: Диплеер Тюркиянын тети радиосы.
3: Е садай Тюркия.
10: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
11: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
12: Гидарреди амурия Тюркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya? Ovde radio glas Turkiye.
17: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: В эфире радио «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами студия Ольга Биюк и моя коллега
1: Юлия Рюджо.
0: В операторской нам помогает Озге Курай. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп», «Колорит боснийской кухни» и «Турецкая уличная еда».

0: Вначале коротко о событиях дня. Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова играть активную роль в инициативах по обеспечению суверенитета Ливана после возможного завершения миссии временных сил ООН в стране. Правительство Армении утвердило 6-месячный запрет на импорт томатной пасты. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 30 июля. Суд в Тбилиси оставил в силе решение миграционной службы об отказе предоставить международную защиту 17 заявителям. После вступления судебных решений в силу они могут быть депортированы. Иран заявил о новой атаке на американские военные объекты в Бахрейне. По утверждению Тегерана, удар был нанесен дронами по авиабазе Шейх Иса, где размещены силы США. Узбекистан и Кыргызстан подписали договор о союзнических отношениях по итогам переговоров президентов Шавката Мирзиёева и Садыра Жапарова в Чолпон-Ате.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
0: Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова играть активную роль в инициативах по обеспечению суверенитета Ливана после возможного завершения миссии временных сил ООН в стране. По его словам, Тюркия внимательно следит за дипломатическими усилиями по прекращению израильских ударов и оккупации, а также намерена продолжить поддержку территориальной целостности Ливана. Эрдоган сообщил, что на переговорах с президентом Ливана Жозефом Ауном стороны обсудили ситуацию на юге страны, развитие отношений между Ливаном и Сирией, а также возможности расширения двустороннего сотрудничества. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара продолжит оказывать Бейруту гуманитарную, техническую и институциональную помощь, а также готова поддержать восстановление южных районов после окончания боевых действий. Президент Ливана, в свою очередь, заявил, что визит в Анкару должен стать началом нового этапа в отношениях двух стран. Он поблагодарил Тюркию за поддержку, отметил важную роль Анкары в миссии ООН в Ливане и подчеркнул, что между странами существует твердая политическая воля к углублению сотрудничества. Аун также заявил, что Ливан добивается полного вывода израильских войск со своей территории, возвращения жителей в свои дома, восстановления экономики и укрепления государственных институтов. По его словам, власти намерены добиться того, чтобы

0: бы на территории страны действовали одно государство, одна армия и одна власть.
1: Правительство Армении утвердило 6-месячный запрет на импорт томатной пасты. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 30 июля. Ограничения распространяются как на поставки из третьих стран, так и на ввоз продукции из государств-членов Евразийского экономического союза. В Ереване пояснили, что мера призвана поддержать местных производителей, использующих армянское сырье, создать для них более конкурентные условия и увеличить закупки томатов у отечественных фермеров. В пояснительной записке к указу власти напрямую связывают ситуацию с введенным Россией ограничениями на импорт и транзит армянской сельскохозяйственной продукции. Из-за этих мер существенно сократились объемы экспорта армянских фруктов и овощей, включая тепличные томаты, которые традиционно поставлялись на российский рынок. В результате значительная часть продукции, предназначавшаяся для экспорта в Россию, осталась внутри страны. Это привело к перенасыщению внутреннего рынка, падению спроса на томаты, выращенные в открытом грунте, и ухудшению положения местных производителей. В правительстве рассчитывают, что временный запрет на импорт томатной пасты позволит переработать излишки отечественного сырья, поддержать армянских сельхозпроизводителей и стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Последние месяцы между Москвой и Ереваном идут торговые споры. Российские надзорные органы неоднократно вводили ограничения на поставки различных видов армянской сельхозпродукции, ссылаясь на фитосанитарные нарушения, тогда как армянские власти называли такие меры необоснованными и противоречащими правилам Евразийского экономического союза.
0: Суд в Тбилиси оставил в силе решение миграционной службы об отказе предоставить международную защиту 17 заявителям. После вступления судебных решений в силу они могут быть депортированы из страны. Как сообщили адвокаты Циала Ратиани и Дарья Самодурова, причиной отказа стало заключение службы государственной безопасности Грузии. В спецслужбе сочли украинцев угрозой национальной безопасности, однако само заключение засекречено, поэтому ни заявители, ни их защитники не смогли ознакомиться с его содержанием. По словам адвокатов, большинство украинцев находится в буферной зоне КПП Дарьяли почти год без какого-либо официального правового статуса. Лишь в начале июля грузинские пограничники приняли их заявление о предоставлении международной защиты, после чего процедура была проведена в ускоренном порядке. Правозащитники раскритиковали решение властей, заявив, что заявители были фактически лишены возможности добиться полноценного рассмотрения своих ходатайств, а ссылка на государственную тайну не позволяет проверить обоснованность выводов спецслужбы. Сами украинцы объясняют нежелание возвращаться на родину опасениями быть мобилизованными. По их словам, многие граждане Украины, ранее покинувшие КПП Дарьяли, вскоре после возвращения были призваны на военную службу.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Иран заявил о новой атаке на американские военные объекты в Бахрейне. По утверждению Тегерана, удар был нанесен дронами по авиабазе «Шейх Иса», где размещены силы США. В заявлении иранской армии говорится, что целью атаки стали генераторы навигационной системы, а также административные и вспомогательные здания, используемые американскими военными. В Тегеране утверждают, что удар стал ответом на гибель пилота иранских ВВС в начале американо-израильской агрессии. Иран также заявил, что серия последних атак нанесла значительный ущерб американской военной инфраструктуре в регионе, несмотря на работу систем противовоздушной обороны. По данным иранской стороны, авиабаза «Шейх Иса» является одним из ключевых объектов США в Персидском заливе и используется для размещения разведывательной авиации, обслуживания вертолетов и беспилотников. На момент публикации власти Бахрейна и США не прокомментировали заявление Ирана.
0: Узбекистан и Кыргызстан подписали договор о союзнических отношениях по итогам переговоров президентов Шавката Мирзиёева и Садыра Жапарова в Чалпон-Ате. Помимо основного договора, стороны заключили ряд соглашений, касающихся государственной границы, совместного использования родника Чашма, социального страхования и пенсионного обеспечения, взаимного признания образовательных

0: на кредитов, а также подписали планы сотрудничества в сферах культуры, туризма и сельского хозяйства. Одной из ключевых тем переговоров стало расширение экономического сотрудничества. Президенты подтвердили намерение увеличить объем взаимной торговли до 2 миллиардов долларов, развивать промышленную кооперацию и реализовывать совместные проекты в энергетике, сельском хозяйстве, фармацевтике, логистике и добыче критически важных полезных ископаемых. Отдельное внимание стороны уделили развитию транспортной инфраструктуры. В частности, обсуждалось строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, а также модернизация пограничной и логистической инфраструктуры вдоль будущего маршрута. Лидеры двух стран также подтвердили готовность продолжать координацию в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств и других международных площадок.
1: Начинается прием заявок на экзамен по турецкому языку, организуемого Институтом Юнуса Эмре с целью оценки уровня владения турецким языком лиц, изучающих его как иностранный или второй язык. Экзамен, обладающий знаком качества Q-Mark, утвержденным Европейской ассоциацией экзаменаторов по языкам, является первым и единственным языковым экзаменом, международная признанность которого подтверждена. Экзамен, оценивающий 4 основных языковых навыка – чтение, слушание, письмо и говорение, проходит в 3 сессии, общей продолжительностью 180 минут. Кандидаты, успешно сдавшие экзамен, получают право на получение сертификата владения турецким языком уровней B2 и C1. Этот сертификат не только освобождает от прохождения подготовительных курсов по турецкому языку в университетах Тюрки, но и предоставляет значительные преимущества в таких сферах, как академическая карьера, поиск работы, консультирование и переводческая деятельность. Заявки на участие в экзамене, который будет проводиться одновременно в Тюрки и во всех странах, где действуют институты имени Юнус Эмре, будут приниматься с 3 по 28 августа 2026 года. Сам экзамен состоится 27 сентября 2026 года. Кандидаты, желающие сдать экзамен, смогут подать заявку на сайте www.synav.yee.org.tr с содержанием экзамена руководствами и подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте www.tys.yee.org.tr. Уважаемые слушатели, это были новости.
2: «Куршуни Ренкляр» – так называется песня в исполнении Гёкана Тюркмена.

Может ли начаться новая эра сотрудничества между Туркией и США в оборонной промышленности? Сообщения, поступающие от лидеров стран-участниц саммита НАТО, подтверждают предположение о том, что турецкие верфи могут стать новым местом размещения американских военных кораблей. Предлагаю вам анализ на эту тему с Эртача Оксана, подготовленного для ТРТ Хабер. Прошедший в Анкаре саммит НАТО запомнился не только принятыми для Альянса решениями. Весьма значимыми стали и решения, принятые и обсуждавшиеся на двусторонних встречах лидеров. На встрече президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа основное внимание было уделено истребителям F-35, санкциям КАЦА и двигателям для турецких истребителей пятого поколения КААН. Однако на пресс-конференции президент Эрдоган поделился еще одной важной информацией. Его заявление содержало серьезные прогнозы на будущее. «Мы обсудили с господином Трампом шаги, которые Туркия могла бы предпринять в отношении США в оборонной промышленности. В частности, мы обсуждали судостроение. Это могут быть фрегаты, корветы, подводные лодки. Туркия может строить их на своих верфях», – заявил он. Могут ли США производить военные корабли в Туркии? Если отвечать на этот вопрос в рамках действующего законодательства, то на данный момент это кажется маловероятным, потому что американское законодательство запрещает строительство военных кораблей за рубежом. Однако существуют значительные различия между периодом, когда этот запрет был введен, и сегодняшней ситуацией в США. Президент Трамп осознает это. В прошлом мы могли производить по одному кораблю военному в день. Сейчас мы далеки от этого. Наша цель – вернуть себе эту возможность. В этом отношении нам также помогут наши союзники. Возможно, мы будем вынуждены так поступить, сказал он, имея в виду текущую ситуацию и возможный план действий. В настоящее время США продолжают производство военных кораблей со своими союзниками, такими как Япония.

Япония и Южная Корея. Возможность включения Туркии в этот список со стороны администрации Вашингтона обсуждается все чаще. Вопрос не ограничивается только судостроением. США весьма активно используют свои военно-морские силы по всему миру. В связи с иранским конфликтом количество кораблей в Средиземном море значительно увеличилось. Для решения таких важных задач, как техническое обслуживание, ремонт и поддержание кораблей в регионе, необходимы современные верфи. США используют для этих целей верфи в Хорватии и Италии. В этом контексте возникает еще один важный вопрос. Могут ли турецкие верфи осуществлять новое судостроение, техническое обслуживание, ремонт или поддержание американских кораблей? На этот вопрос можно дать однозначный ответ – да. Анкара имеет возможности в этой области на очень высоком уровне. Туркия является вторым по величине после Китая производителем военных кораблей в мире. Она является, безусловно, ведущей страной в Европе и НАТО. Этот факт позволяет предположить, что США могут предпочесть Туркию как для производства новых военно-морских платформ, так и для технического обслуживания и ремонта существующих. Стоит также вспомнить информацию, которая была опубликована в СМИ и до сих пор не опровергнута. В последние месяцы высокопоставленная делегация из командования военно-морских сил США посетила Стамбульскую верфь. Сообщается, что делегация была весьма впечатлена увиденным. В совокупности все это говорит о том, что если США выберут Туркию, это будет выгодно обеим сторонам. При Эрдогане и Трампе отношения между Туркией и США вышли на беспрецедентный уровень. Если к этому новому уровню добавить военные корабли, линия Анкара-Вашингтон откроет двери для еще одного очень ценного партнерства.

Есть блюда, которые готовятся в кастрюле, а есть и те, которые медленно томятся в духовке. Наше блюдо, о котором сегодня пойдет речь, относится к последним. Во время его запекания не требуется частого контроля. Все происходит медленно и без особого вмешательства. Мясо выделяет сок, рис впитывает аромат мяса, а овощи придают блюду нежный вкус. Когда противень достают из духовки, не приходится долго гадать, что в нем. Достаточно одного взгляда и аромата. Итак, сегодня мы поговорим об одном из самых традиционных блюд боснийской кухни – бирьяне. В Боснии бирьян издавна считался блюдом для семейных застолий. Его готовили не каждый день. Чаще всего его готовили в воскресные дни, праздники, на свадьбы и мероприятия, когда принимали гостей. Возможно, именно поэтому бирьян до сих пор сохраняет популярность, потому что это не просто сочетание мяса и риса. Это блюдо также напоминание о тех днях, когда люди собирались за одним столом, прекрасно проводя время.

Несмотря на то, что сегодня бирьян считается боснийским блюдом, его корни уходят в старинную османскую кулинарную традицию. Блюда, сочетающие мясо и рис, на протяжении веков распространялись по различным регионам Балкан. Босния переняла эту традицию и адаптировала ее под свой вкус. Так появился бирьян, который мы знаем сегодня в Боснии. Изысканность бирьяна заключается не в его сложности.

а в простоте. Ему не нужно много специй, не требуются изысканные ингредиенты. Часто достаточно хорошего мяса, качественного риса и вкусного бульона. В некоторых регионах используется баранина, в других предпочтение отдается говядине. В одних семьях увеличивают количество овощей, в других готовят проще. Но почти везде есть общая черта. Бирьян готовят на большом подносе, который потом ставят в центр стола. Поэтому это блюдо со временем стало одним из символов гостеприимства. В прошлом, если в доме готовили бирьян, это считалось знаком того, как высоко ценят гостей.

Рассказывают старую семейную историю. Одна пожилая женщина каждый праздник готовила бирьян на одном и том же старом подносе. Поднос не отличался особым внешним видом. От многолетнего использования он потемнел и был весь в следах. Однажды ее внук сказал ей: «Бабушка, давай купим тебе новый поднос, этот уже слишком старый». Бабушка улыбнулась и ответила: «Может, он и старый, но все мои праздники спрятаны в нем». В тот день ее внук не до конца понял смысл этих слов. Прошли годы, он построил свой собственный дом, к нему стали приходить гости. Однажды, готовя еду к празднику, он вспомнил слова своей бабушки. Тогда он понял, что дело не в самом подносе. Важны были воспоминания, связанные с этим подносом. Возможно, ценность бирьяна отчасти заключается именно в этом. Потому что для многих людей это не просто еда, а часть семейной истории.

Для приготовления традиционного бирьяна, запеченного в духовке, необходимы следующие ингредиенты. Килограмм баранины или говядины, 500 грамм риса, 2 большие луковицы, 3 или 4 моркови, 100 грамм сливочного масла, примерно литр говяжьего бульона, соль, перец горошком и немного красного перца чили. Приготовление начинается с приправы мяса с солью, перец горошком и красным перцем чили. Затем мясо слегка обжаривается до золотистой корочки. Нарезанный лук и морковь выкладываются на дно противня. Сверху выкладывают мясо, промытый рис распределяется вокруг мяса. Наконец добавляется горячий говяжий бульон и сверху кладутся кусочки сливочного масла. Противень накрывается крышкой и ставится в духовку. Во время приготовления все ингредиенты впитывают ароматы друг друга. Рис насыщается бульоном, овощи размягчаются, мясо становится невероятно нежным и сочным. На заключительном этапе приготовления крышку снимают, чтобы блюдо немного подрумянилось. Бирьян готов к подаче. Обычно его подают с домашним йогуртом, салатом или с оленями. Но многие предпочитают есть его таким, как есть, потому что это блюдо довольно сытное. Бирьян не отличается изысканностью. Его значимость ощущается с первого же кусочка. Возможно, именно поэтому на протяжении поколений он сумел сохранить свое место в боснийской кухне. Сегодня мы рассказали о блюде, которое годами объединяет семьи за одним столом. Бирьян напоминает нам о том, что самые богатые столы порой сервируются самыми простыми блюдами. Что делает их особенными, так это люди, собравшиеся вокруг стола. До встречи в следующем выпуске. Пусть ваша кухня будет наполнена прекрасными ароматами, а ваш стол – изобилием.

Сегодня мы хотим рассказать вам о закуске, которая идеально подойдет как для завтрака, так и для быстрого перекуса в разгар рабочего дня. Это сытное, практичное блюдо с богатым выбором начинок. А главное, оно очень доступно по цене. В нашей рубрике «Турецкая уличная еда» мы продолжаем знакомить вас с быстрыми, но невероятно вкусными блюдами этих земель. И сегодня у нас в меню лепешка, или, как ее называют, гёзлеме. Даже те, кто знаком с тюрки лишь понаслышке, наверняка слышали о гёзлеме или даже успели его попробовать. Но для тех, кто впервые сталкивается с этим шедевром уличной еды, мы с удовольствием его представим. Гёзлеме – это традиционное блюдо из теста, которое выпекается на садже, выпуклой чугунной сковороде. Его можно наполнить практически любой начинкой на ваш вкус. Помимо классического варианта без добавок, самыми популярными считаются гёзлеме с сыром, мясным фаршем или картофелем. Как и любая выпечка, это блюдо невероятно вкусное, и мы настоятельно рекомендуем есть его только горячим. Еще одна прелесть гёзлеме в том, что если вам вдруг очень захотелось его отведать, вы легко можете приготовить его дома, используя готовое тесто ювку. Что же такое ювка? Это сердце гёзлеме. Она представляет собой тончайший пласт теста, замешанного на воде, белой муке и соли. Настолько тонкий, что он почти просвечивает на солнце. Если рассматривать этимологию, то слово гёзлеме происходит от турецкого кёзлеме, что означает «приготовление на углях». В турецком языке слово «кёз» – раскаленные древесные угли – со временем претерпело звуковые изменения. Таким образом, название процесса «кёзлеме» превратилось в привычное нам «гёзлеме» и в таком виде дошло до наших дней. Обратимся к истории появления гёзлеме. Поскольку это блюдо готовится из теста, можно с уверенностью сказать, что его корни уходят в далекое прошлое. Некоторые источники утверждают, что гёзлеме было излюбленным лакомством в османской и анатолийской кухне еще с 15 века. Более того, при изучении старинных рецептов выясняется, что история этого блюда восходит к эпохе султана Мехмеда Завоевателя. Ряд исследователей идет еще дальше, относя возникновение гёзлеме к периоду сельджуков. Считается, что у сельджуков хлеб, приготовленный на углях, назывался кёзмен. И это было одно из первых выражений, использовавшихся в значении гёзлеме. Конечно, о стопроцентной достоверности этих данных спорить сложно, но одно можно утверждать наверняка. История гёзлеме так же стара, как и история самого хлеба на землях Анатолии. Ну а теперь пора отправиться в ресторан, где готовят гёзлеме. Гёзлемеджи. Этим словом называют и самого мастера по приготовлению гёзлеме, и заведения, где их продают. Перед тем, как сделать заказ, важно обратить внимание на один нюанс. Готовят ли здесь из покупного теста или используют тесто, раскатанное вручную? Чтобы прочувствовать истинный вкус этого блюда, стоит выбирать только ручную работу. Обычно за прилавком, прямо на глазах у посетителей, можно увидеть опытных мастериц, чьи умелые руки ловко раскатывают тесто. В традиционных заведениях женщины сидят на полу за небольшим круглым деревянным столом. Рядом с ними находится садж. В наши дни он может быть электрическим или газовым. И стол, и садж имеют круглую форму. Их диаметр составляет примерно 6 метров. Завершаем наше кулинарное путешествие самым интересным процессом приготовления. Тесто для гёзлеме замешивают, наматывают на скалку оклаву и раскатывают снова и снова, пока оно не станет тонким, как бумага.

0: Затем добавляют начинку, складывают тесто конвертом, смазывают маслом и отправляют на сач, чтобы обжарить с двух сторон. Постепенно по округе начинает разливаться аппетитный аромат поджаренного теста и начинки. Это верный знак того, что пора переворачивать. Мастерица ловким движением переворачивает гюзлеме, и мы видим хрустящую золотистую корочку. Готовые блюда выкладывают на тарелку и нарезают на равные кусочки. Кто-то предпочитает складывать гюзлеме полумесяцем, кто-то прямоугольником. Но какой бы ни была форма, вкус всегда остается великолепным. Пока перед нами свежераскатанное тесто, давайте выберем начинку. Самые популярные и любимые варианты – это брынза с петрушкой, картофель с луком или мясной фарш с луком. Кроме того, бывают гюзлеме со шпинатом, луком-пореем, сыром кашар, баклажанами и даже с колбасой суджуком. Пожалуй, самое приятное и одновременно самое сложное – это выбрать что-то одно среди такого многообразия. И если вам ничего не подошло, вы всегда можете попросить сделать особенное гюзлеме на ваш вкус. Выбор за вами. Горячему, только что снятому саджа гюзлеме идеально подойдет чашечка чая или пенистый айран. Приятного аппетита!
1: Турецкая уличная еда.

И в заключение нашей передачи коротко о событиях дня. Президент Тюрки Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что Анкара готова играть активную роль в инициативах по обеспечению суверенитета Ливана после возможного завершения миссии временных сил ООН в стране. Правительство Армении утвердило 6-месячный запрет на импорт томатной пасты. Суд в Тбилиси оставил в силе решение миграционной службы об отказе предоставить международную защиту 13 заявителям. Иран заявил о новой атаке на американский военный объект в Бахрейне. Узбекистан и Кыргызстан подписали договор о союзнических отношениях по итогам переговоров президентов Шавката Мирзиёева и Садыра Жапара в Чалпон-Ате.

0: В эфире радио «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами студия Ольга Биюк и моя коллега
1: Юлия Рюджо.
0: В операторской нам помогает Озге Курай. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп», «Колорит боснийской кухни» и «Турецкая уличная еда».

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова играть активную роль в инициативах по обеспечению суверенитета Ливана после возможного завершения миссии временных сил ООН в стране. Правительство Армении утвердило 6-месячный запрет на импорт томатной пасты. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 30 июля. Суд в Тбилиси оставил в силе решение миграционной службы об отказе предоставить международную защиту 17 заявителям. После вступления судебных решений в силу они могут быть депортированы. Иран заявил о новой атаке на американские военные объекты в Бахрейне. По утверждению Тегерана, удар был нанесен дронами по авиабазе Шейх Иса, где размещены силы США. Узбекистан и Кыргызстан подписали договор о союзнических отношениях по итогам переговоров президентов Шавката Мирзиёева и Садыра Жапарова в Чолпон-Ате.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова играть активную роль в инициативах по обеспечению суверенитета Ливана после возможного завершения миссии временных сил ООН в стране. По его словам, Тюркия внимательно следит за дипломатическими усилиями по прекращению израильских ударов и оккупации, а также намерена продолжить поддержку территориальной целостности Ливана. Эрдоган сообщил, что на переговорах с президентом Ливана Жозефом Ауном стороны обсудили ситуацию на юге страны, развитие отношений между Ливаном и Сирией, а также возможности расширения двустороннего сотрудничества. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара продолжит оказывать Бейруту гуманитарную, техническую и институциональную помощь, а также готова поддержать восстановление южных районов после окончания боевых действий. Президент Ливана, в свою очередь, заявил, что визит в Анкару должен стать началом нового этапа в отношениях двух стран. Он поблагодарил Тюркию за поддержку, отметил важную роль Анкары в миссии ООН в Ливане и подчеркнул, что между странами существует твердая политическая воля к углублению сотрудничества. Аун также заявил, что Ливан добивается полного вывода израильских войск со своей территории, возвращения жителей в свои дома, восстановления экономики и укрепления государственных институтов. По его словам, власти намерены добиться того, чтобы на территории страны действовали одно государство, одна армия и одна власть.
0: Правительство Армении утвердило 6-месячный запрет на импорт томатной пасты. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 30 июля. Ограничения распространяются как на поставки из третьих стран, так и на ввоз продукции из государств-членов Евразийского экономического союза. В Ереване пояснили, что мера призвана поддержать местных производителей, использующих армянское сырье, создать для них более конкурентные условия и увеличить закупки томатов у отечественных фермеров. В пояснительной записке к указу власти напрямую связывают ситуацию с введенным Россией ограничениями на импорт и транзит армянской сельскохозяйственной продукции. Из-за этих мер существенно сократились объемы экспорта армянских фруктов и овощей, включая тепличные томаты, которые традиционно поставлялись на российский рынок. В результате значительная часть продукции, предназначавшаяся для экспорта в Россию, осталась внутри страны. Это привело к перенасыщению внутреннего рынка, падению спроса на томаты, выращенные в открытом грунте, и ухудшению положения местных производителей. В правительстве рассчитывают, что временный запрет на импорт томатной пасты позволит переработать излишки отечественного сырья, поддержать армянских сельхозпроизводителей и стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Последние месяцы между Москвой и Ереваном идут торговые споры. Российские надзорные органы неоднократно вводили ограничения на поставки различных видов армянской сельхозпродукции, ссылаясь на фитосанитарные нарушения, тогда как армянские власти называли такие меры необоснованными и противоречащими правилам Евразийского экономического союза.
1: Суд в Тбилиси оставил в силе решение миграционной службы об отказе предоставить международную защиту 17 заявителям. После вступления судебных решений в силу они могут быть депортированы из страны. Как сообщили адвокаты Циала Ратиани и Дарья Самодурова, причиной отказа стало заключение службы государственной безопасности Грузии. В спецслужбе сочли украинцев угрозой национальной безопасности, однако само заключение засекречено, поэтому ни заявители, ни их защитники не смогли ознакомиться с его содержанием. По По словам адвокатов, большинство украинцев находится в буферной зоне КПП.

до рояля почти год без какого-либо официального правового статуса. Лишь в начале июля грузинские пограничники приняли их заявление о предоставлении международной защиты, после чего процедура была проведена в ускоренном порядке. Правозащитники раскритиковали решение властей, заявив, что заявители были фактически лишены возможности добиться полноценного рассмотрения своих ходатайств, а ссылка на государственную тайну не позволяет проверить обоснованность выводов спецслужбы. Сами украинцы объясняют нежелание возвращаться на родину опасениями быть мобилизованными. По их словам, многие граждане Украины, ранее покинувшие КПП Дарьяле, вскоре после возвращения были призваны на военную службу.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Иран заявил о новой атаке на американские военные объекты в Бахрейне. По утверждению Тегерана, удар был нанесен дронами по авиабазе «Шейх Иса», где размещены силы США. В заявлении иранской армии говорится, что целью атаки стали генераторы навигационной системы, а также административные и вспомогательные здания, используемые американскими военными. В Тегеране утверждают, что удар стал ответом на гибель пилота иранских ВВС в начале американо-израильской агрессии. Иран также заявил, что серия последних атак нанесла значительный ущерб американской военной инфраструктуре в регионе, несмотря на работу систем противовоздушной обороны. По данным иранской стороны, авиабаза «Шейх Иса» является одним из ключевых объектов США в Персидском заливе и используется для размещения разведывательной авиации, обслуживания вертолетов и беспилотников. На момент публикации власти Бахрейна и США не прокомментировали заявление Ирана.
0: Узбекистан и Кыргызстан подписали договор о союзнических отношениях по итогам переговоров президентов Шавката Мирзиёева и Садыра Жапарова в Чалпон-Ате. Помимо основного договора, стороны заключили ряд соглашений, касающихся государственной границы, совместного использования родника Чашма, социального страхования и пенсионного обеспечения, взаимного признания образовательных кредитов, а также подписали планы сотрудничества в сферах культуры, туризма и сельского хозяйства. Одной из ключевых тем переговоров стало расширение экономического сотрудничества. Президенты подтвердили намерение увеличить объем взаимной торговли до 2 миллиардов долларов, развивать промышленную кооперацию и реализовывать совместные проекты в энергетике, сельском хозяйстве, фармацевтике, логистике и добыче критически важных полезных ископаемых. Отдельное внимание стороны уделили развитию транспортной инфраструктуры. В частности, обсуждалось строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, а также модернизация пограничной и логистической инфраструктуры вдоль будущего маршрута. Лидеры двух стран также подтвердили готовность продолжать координацию в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств и других международных площадок.
1: Начинается прием заявок на экзамен по турецкому языку, организуемого Институтом Юнуса Эмре, с целью оценки уровня владения турецким языком лиц, изучающих его как иностранный или второй язык. Экзамен, обладающий знаком качества Q-Mark, утвержденным Европейской ассоциацией экзаменаторов по языкам, является первым и единственным языковым экзаменом, международная признанность которого подтверждена. Экзамен, оценивающий 4 основных языковых навыка – чтение, слушание, письмо и говорение, проходит в 3 сессии, общей продолжительностью 180 минут. Кандидаты, успешно сдавшие экзамен, получают право на получение сертификата владения турецким языком уровней B2 и C1. Этот сертификат не только освобождает от прохождения подготовительных курсов по турецкому языку в университетах Тюркии, но и предоставляет значительные преимущества в таких сферах, как академическая карьера, поиск работы, консультирование и переводческая деятельность. Заявки на участие в экзамене, который будет проводиться одновременно в Тюркии и во всех странах, где действуют институты имени Юнус Эмре, будут приниматься с 3 по 28 августа 2026 года. Сам экзамен состоится 27 сентября 2026 года. Кандидаты, желающие сдать экзамен, смогут подать заявку на сайте www.synav.yee.org.tr с содержанием экзамена, руководствами и

подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте www.tys.yee.org.tr. Уважаемые слушатели, это были новости. Куршуни Ренкляр, так называется песня в исполнении Гёкана Тюркмена.

Может ли начаться новая эра сотрудничества между Туркией и США в оборонной промышленности? Сообщения, поступающие от лидеров стран-участниц саммита НАТО, подтверждают предположение о том, что турецкие верфи могут стать новым местом размещения американских военных кораблей. Предлагаю вам анализ на эту тему Сертача Оксана, подготовленного для ТРТ Хабер. Прошедший в Анкаре саммит НАТО запомнился не только принятыми для Альянса решениями. Весьма значимыми стали и решения, принятые и обсуждавшиеся на двусторонних встречах лидеров. На встрече президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа основное внимание было уделено истребителям F-35, санкциям КАЦА и двигателям для турецких истребителей пятого поколения КААН. Однако на пресс-конференции президент Эрдоган поделился еще одной важной информацией. Его заявление содержало серьезные прогнозы на будущее. «Мы обсудили с господином Трампом шаги, которые Туркия могла бы предпринять в отношении США в оборонной промышленности. В частности, мы обсуждали судостроение. Это могут быть фрегаты, корветы, подводные лодки. Туркия может строить их на своих верфях», – заявил он. Могут ли США производить военные корабли в Туркии? Если отвечать на этот вопрос в рамках действующего законодательства, то на данный момент это кажется маловероятным, потому что американское законодательство запрещает строительство военных кораблей за рубежом. Однако существуют значительные различия между периодом, когда этот запрет был введен, и сегодняшней ситуацией в США. Президент Трамп осознает это. В прошлом мы могли производить по одному кораблю военному в день. Сейчас мы далеки от этого. Наша цель – вернуть себе эту возможность. В этом отношении нам также помогут наши союзники. Возможно, мы будем вынуждены так поступить, сказал он, имея в виду текущую ситуацию и возможный план действий. В настоящее время США продолжают производство военных кораблей со своими союзниками, такими как Япония и Южная Корея. А возможность включения Туркии в этот список со стороны администрации Вашингтона обсуждается все чаще. Вопрос не ограничивается только судостроением. США весьма активно используют свои военно-морские силы по всему миру. В связи с иранским конфликтом количество кораблей в Средиземном море значительно увеличилось. Для решения таких важных задач, как техническое обслуживание, ремонт и поддержание кораблей в регионе, необходимы современные верфи. США используют для этих целей верфи в Хорватии и Италии. В этом контексте возникает еще один важный вопрос. Могут ли турецкие верфи осуществлять новое судостроение, техническое обслуживание, ремонт или поддержание американских кораблей? На этот вопрос можно дать однозначный ответ – да. Анкара имеет возможности в этой области на очень высоком уровне. Туркия является вторым по величине после Китая производителем военных кораблей в мире. Она является, безусловно, ведущей страной в Европе и НАТО. Этот факт позволяет предположить, что США могут предпочесть Туркию как для производства новых военно-морских платформ, так и для технического обслуживания и ремонта существующих. Стоит также вспомнить информацию, которая была опубликована в СМИ и до сих пор не опровергнута. В последние месяцы высокопоставленная делегация из командования военно-морских сил США посетила Стамбульскую верфь.

червь. Сообщается, что делегация была весьма впечатлена увиденным. В совокупности все это говорит о том, что если США выберут Тюркие, это будет выгодно обеим сторонам. При Эрдоане и Трампе отношения между Тюркие и США вышли на беспрецедентный уровень. Если к этому новому уровню добавить военные корабли, линия Анкара-Вашингтон откроет двери для еще одного очень ценного партнерства.

Есть блюда, которые готовятся в кастрюле, а есть и те, которые медленно томятся в духовке. Наше блюдо, о котором сегодня пойдет речь, относится к последним. Во время его запекания не требуется частого контроля. Все происходит медленно и без особого вмешательства. Мясо выделяет сок, рис впитывает аромат мяса, а овощи придают блюду нежный вкус. Когда противень достают из духовки, не приходится долго гадать, что в нем. Достаточно одного взгляда и аромата. Итак, сегодня мы поговорим об одном из самых традиционных блюд боснийской кухни – бирьяне. В Боснии бирьян издавна считался блюдом для семейных застолий. Его готовили не каждый день. Чаще всего его готовили в воскресные дни, праздники, на свадьбы и мероприятия, когда принимали гостей. Возможно, именно поэтому бирьян до сих пор сохраняет популярность, потому что это не просто сочетание мяса и риса. Это блюдо также напоминание о тех днях, когда люди собирались за одним столом, прекрасно проводя время.

Несмотря на то, что сегодня бирьян считается боснийским блюдом, его корни уходят в старинную османскую кулинарную традицию. Блюда, сочетающие мясо и рис, на протяжении веков распространялись по различным регионам Балкан. Босния переняла эту традицию и адаптировала ее под свой вкус. Так появился бирьян, который мы знаем сегодня в Боснии. Изысканность бирьяна заключается не в его сложности, а в простоте. Ему не нужно много специй, не требуются изысканные ингредиенты. Часто достаточно хорошего мяса, качественного риса и вкусного бульона. В некоторых регионах используется баранина, в других предпочтение отдается говядине. В одних семьях увеличивают количество овощей, в других готовят проще. Но почти везде есть общая черта. Бирьян готовят на большом подносе, который потом ставят в центр стола. Поэтому это блюдо со временем стало одним из символов гостеприимства. В прошлом, если в доме готовили бирьян, это считалось знаком того, как высоко ценят гостей.

рассказывают старую семейную историю. Одна пожилая женщина каждый праздник готовила бирьян на одном и том же старом подносе. Поднос не отличался особым внешним видом. От многолетнего использования он потемнел и был весь в следах. Однажды ее внук сказал ей: «Бабушка, давай купим тебе новый поднос, этот уже слишком старый». Бабушка улыбнулась и ответила: «Может, он и старый, но все мои праздники спрятаны в нем». В тот день ее внук не до конца понял смысл этих слов. Прошли годы, он построил свой собственный дом, к нему стали приходить гости. Однажды, готовя еду к празднику, он вспомнил слова своей бабушки. Тогда он понял, что дело не в самом подносе. Важны были воспоминания, связанные с этим подносом.

Возможно, ценность бирьяна отчасти заключается именно в этом. Потому что для многих людей это не просто еда, а часть семейной истории.

Для приготовления традиционного бирьяна, запеченного в духовке, необходимы следующие ингредиенты. Килограмм баранины или говядины, 500 грамм риса, 2 большие луковицы, 3 или 4 моркови, 100 грамм сливочного масла, примерно литр говяжьего бульона, соль, перец горошком и немного красного перца чили. Приготовление начинается с приправы мяса с солью, перец горошком и красным перцем чили. Затем мясо слегка обжаривается до золотистой корочки. Нарезанный лук и морковь выкладываются на дно противня. Сверху выкладывают мясо, промытый рис распределяется вокруг мяса. Наконец добавляется горячий говяжий бульон и сверху кладутся кусочки сливочного масла. Противень накрывается крышкой и ставится в духовку. Во время приготовления все ингредиенты впитывают ароматы друг друга. Рис насыщается бульоном, овощи размягчаются, мясо становится невероятно нежным и сочным. На заключительном этапе приготовления крышку снимают, чтобы блюдо немного подрумянилось. Бирьян готов к подаче. Обычно его подают с домашним йогуртом, салатом или с оленями. Но многие предпочитают есть его таким, как есть, потому что это блюдо довольно сытное. Бирьян не отличается изысканностью. Его значимость ощущается с первого же кусочка. Возможно, именно поэтому на протяжении поколений он сумел сохранить свое место в боснийской кухне. Сегодня мы рассказали о блюде, которое годами объединяет семьи за одним столом. Бирьян напоминает нам о том, что самые богатые столы порой сервируются самыми простыми блюдами. Что делает их особенными, так это люди, собравшиеся вокруг стола. До встречи в следующем выпуске. Пусть ваша кухня будет наполнена прекрасными ароматами, а ваш стол – изобилием.

Сегодня мы хотим рассказать вам о закуске, которая идеально подойдет как для завтрака, так и для быстрого перекуса в разгар рабочего дня. Это сытное, практичное блюдо с богатым выбором начинок. А главное, оно очень доступно по цене. В нашей рубрике «Турецкая уличная еда» мы продолжаем знакомить вас с быстрыми, но невероятно вкусными блюдами этих земель. И сегодня у нас в меню лепешка, или, как ее называют, гözleme. Даже те, кто знаком с тюрки лишь понаслышке, наверняка слышали о гёзлеме или даже успели его попробовать. Но для тех, кто впервые сталкивается с этим шедевром уличной еды, мы с удовольствием его представим. Гёзлеме – это традиционное блюдо из теста, которое выпекается на садже, выпуклой чугунной сковороде. Его можно наполнить практически любой начинкой на ваш вкус. Помимо классического варианта без добавок, самыми популярными считаются гёзлеме с сыром, мясным фаршем или картофелем. Как и любая выпечка, это блюдо невероятно вкусное, и мы настоятельно рекомендуем есть его только горячим. Еще одна прелесть гёзлеме в том, что если вам вдруг очень захотелось

0: его отведать, вы легко можете приготовить его дома, используя готовое тесто ювку. Что же такое ювка? Это сердце гёзлеме. Она представляет собой тончайший пласт теста, замешанного на воде, белой муке и соли. Настолько тонкий, что он почти просвечивает на солнце. Если рассматривать этимологию, то слово «гёзлеме» происходит от турецкого «кёзлеме», что означает «приготовление на углях». В турецком языке слово «кёз» – раскаленные древесные угли – со временем претерпело звуковые изменения. Таким образом, название процесса «кёзлеме» превратилось в привычное нам «гёзлеме» и в таком виде дошло до наших дней. Обратимся к истории появления гёзлеме. Поскольку это блюдо готовится из теста, можно с уверенностью сказать, что его корни уходят в далекое прошлое. Некоторые источники утверждают, что гёзлеме было излюбленным лакомством в османской и анатолийской кухне еще с 15 века. Более того, при изучении старинных рецептов выясняется, что история этого блюда восходит к эпохе султана Мехмеда Завоевателя. Ряд исследователей идет еще дальше, относя возникновение гёзлеме к периоду сельджуков. Считается, что у сельджуков хлеб, приготовленный на углях, назывался кёзмен. И это было одно из первых выражений, использовавшихся в значении гёзлеме. Конечно, о стопроцентной достоверности этих данных спорить сложно, но одно можно утверждать наверняка. История гёзлеме так же стара, как и история самого хлеба на землях Анатолии. Ну а теперь пора отправиться в ресторан, где готовят гёзлеме, гёзлемеджи. Этим словом называют и самого мастера по приготовлению гёзлеме, и заведения, где их продают. Перед тем, как сделать заказ, важно обратить внимание на один нюанс. Готовят ли здесь из покупного теста или используют тесто, раскатанное вручную. Чтобы прочувствовать истинный вкус этого блюда, стоит выбирать только ручную работу. Обычно за прилавком, прямо на глазах у посетителей, можно увидеть опытных мастериц, чьи умелые руки ловко раскатывают тесто. В традиционных заведениях женщины сидят на полу за небольшим круглым деревянным столом. Рядом с ними находится садж. В наши дни он может быть электрическим или газовым. И стол, и садж имеют круглую форму. Их диаметр составляет примерно 6 метров. Завершаем наше кулинарное путешествие самым интересным процессом приготовления. Тесто для гёзлеме замешивают, наматывают на скалку оклаву и раскатывают снова и снова, пока оно не станет тонким, как бумага. Затем добавляют начинку, складывают тесто конвертом, смазывают маслом и отправляют на садж, чтобы обжарить с двух сторон. Постепенно по округе начинает разливаться аппетитный аромат поджаренного теста и начинки. Это верный знак того, что пора переворачивать. Мастерица ловким движением переворачивает гёзлеме, и мы видим хрустящую золотистую корочку. Готовые блюда выкладывают на тарелку и нарезают на равные кусочки. Кто-то предпочитает складывать гёзлеме полумесяцем, кто-то прямоугольником. Но какой бы ни была форма, вкус всегда остается великолепным. Пока перед нами свежераскатанное тесто, давайте выберем начинку. Самые популярные и любимые варианты – это брынза с петрушкой, картофель с луком или мясной фарш с луком. Кроме того, бывают гёзлеме со шпинатом, луком-пореем, сыром кашар, баклажанами и даже с колбасой суджуком. Пожалуй, самое приятное и одновременно самое сложное – это выбрать что-то одно среди такого многообразия. И если вам ничего не подошло, вы всегда можете попросить сделать особенное гёзлеме на ваш вкус. Выбор за вами. Горячему, только что снятому саджа гёзлеме идеально подойдет чашечка чая или пенистый айран. Приятного аппетита!
1: Турецкая уличная еда.

И в заключение нашей передачи коротко о событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова играть активную роль в инициативах по обеспечению суверенитета Ливана после возможного завершения миссии временных сил ООН в стране. Правительство Армении утвердило 6-месячный запрет на импорт томатной пасты. Суд в Тбилиси оставил в силе решение миграционной службы об отказе предоставить международную защиту 13 заявителям. Иран заявил о новой атаке на американский военный объект в Бахрейне. Узбекистан и Кыргызстан подписали договор о союзнических отношениях по итогам переговоров президентов Шавката Мирзиёева и Садыра Жапара в Чалпон-Ате. Уважаемые слушатели, мы заканчиваем нашу передачу из Анкары. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонходен Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петершия Радио Садбури, Туркия Схма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овоза.
16: Гитлер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
5: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
4: Эво ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
2: Гидареди амурия Туркия.
9: Ини адала радио суара Туркия.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
0: Este radio voz de Turkia.
10: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkia.
17: Efir da Turkia ovoz radio sa.
0: It Turkia hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkia.
12: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.